0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду 19 августа правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Реки, Яромир Ягр, Анджи Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами независимой от Москвы внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, оказать братскую помощь народам ЧССР. Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны призвал всех граждан республики сохранять спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группа из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации Чехов и Словаков, в котором совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплеталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплеталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплеталова борется о золотую медаль для Словенска. Эмма Заплеталова уходит в этой хвили, то что уже не поминать. Эмма Заплеталова!
1: На следующее утро после финала Словацкая Федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплеталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплеталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой Федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплеталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того поводу, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселяло уверенность. Это потрясающий показатель. И все же, я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
6: Радио Словакия International.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
7: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
8: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
7: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
7: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
8: Таким уполне первопочатком то выбору тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
7: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
8: Išlo nám aj o tú pestrosť. Väčšinou možno ľudia majú tak zakonzervované v hlavách.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. Сознание большинства людей, понятие, памятник. Это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
7: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
7: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
8: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
7: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
7: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
8: Угровецкий град, тем был заимавый.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
7: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
8: Книжка обсягает наозай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
7: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
8: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
1: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
7: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством. А самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
7: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
8: Но это был тоже заумный прибег. Там
1: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
8: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
7: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду, 19 августа, правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Грекки, Яромир Ягр, Анже Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами независимой от Москвы внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, «оказать братскую помощь народам ЧССР». Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны призвал всех граждан республики сохранять спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группой из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации чехов и словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплеталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплеталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплеталова борется о золотую медаль для Словенска. Эмма Заплеталова уходится в этой хвиле, то что же напоминать. Эмма Заплеталова.
1: На следующее утро после финала Словацкая федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплеталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплеталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплеталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
5: Я сам снажила себе так спетне главе проиграть этот бег. Были там места, которые си уполне не помню.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах Бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того погляда, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселяло уверенность. Это потрясающий показатель. И все же я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
4: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
6: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
4: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
4: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
6: Таким уполне первопочатком то выберу тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
7: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
6: Шло нам о ту пестрость. Вечно, возможно, люди имеют так законсервированы в головах.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» – это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
7: Или, скажем, здание в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
7: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
6: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горній Смоковце.
7: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
7: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
7: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
6: Книжка обсягает наозай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
7: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
6: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
8: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
7: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории, частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры, вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
8: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
7: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
6: Но это был тоже заумовый прибег. Там
8: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
6: А подарилось им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
8: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
7: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятник дня в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду, 19 августа, правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Грекки, Яромир Ягр, Анже Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами независимой от Москвы внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, «оказать братскую помощь народам ЧССР». Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны призвал всех граждан республики сохранить спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группой из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации чехов и словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплаталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплаталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплаталова борется о золотую медаль для Словенска. Эмма Заплаталова уходит в этой хвиле, то что уже напоминать. Эмма Заплаталова!
1: На следующее утро после финала Словацкая федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплаталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплаталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплаталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
5: Я сам снажила себе так спетне главы проиграть ТМБ. Были там места, которые си уполне не помню.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того погляду, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселяло уверенность. Это потрясающий показатель. И все же я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
6: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
7: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
6: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
6: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
7: Таким уполне первопочатком то выберу тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
6: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
7: Шло нам эту пестрость. Большинство, возможно, люди имеют так законсервированы в головах.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. Сознание большинства людей, понятие, памятник. Это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
6: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
6: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
7: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уже были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горній Смоковце.
6: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
6: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
6: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
7: Книжка обсягает наозай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
6: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
7: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
1: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
6: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
6: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
7: Но это был тоже заумовый прибег. Там
1: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
7: А подарилось им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
6: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдулла Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду, 19 августа, правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Рекки, Яромир Ягр, Анджи Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами, независимой от Москвы, внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, «оказать братскую помощь народам ЧССР». Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны призвал всех граждан республики сохранить спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группой из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации чехов и словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплеталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплеталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплеталова борется о золотую медаль для Словенска. Эмма Заплеталова уходит в этой хвиле, то, что уже сказать. Эмма Заплеталова!
1: На следующее утро после финала Словацкая федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплеталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплеталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплеталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
5: Я сам снажила си так спетне главе проиграть тем бег. Были там места, которые си уполне не памятаешь.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того погляда, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселяло уверенность. Это потрясающий показатель. И все же я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее, бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех. Особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
6: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
7: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
6: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
6: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
7: Таким уполне первопочатком то выберу тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
6: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки XX века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
7: Шло нам эту пестрость. Большинство, возможно, люди имеют так законсервированы в головах.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. Сознание большинства людей, понятие, памятник. Это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
6: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
6: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
7: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горній Смоковце.
6: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы, с запада Словакии, на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
7: Те вылеты наших за этими оживленными памятками.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в Западной Словакии, то в Центральной, то в Восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
6: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
7: Угровецкий град тем был зауймавый.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
6: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
7: Книжка обсахує наозай при каждом з тих об'єктів прибеги тих майтелів, тих справців.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
6: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
7: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
1: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
6: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
6: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
7: Но это был тоже интересный прибег. Там
1: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
7: А подарилось им там справить очень выдающийся налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
6: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арменце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова. Бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг «Легия Дружства» и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре «Татра Реви». В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайная алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, 2002 году. А в сентябре 2006-го на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ. Он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе. Издание станции канатной дороги на Ломницкий Штип. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Братлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, о которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махайдиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменца в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Как, каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гарминц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Гарминцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Гарминца и настаивали на его принятии. Гарминц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Гарминц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Гарминца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гарминце.

0: život rozdělí, smrť spojí.
1: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
2: Су Фабриго Вилла, которая сейчас русское веловисланецтво.
3: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
1: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка Татра, где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
2: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
3: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка Татра. Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
1: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор, и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас еще немного о нем самом.
2: 104 си справил скушки с тесарства и мурарства.
3: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арминце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова, бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг Легия Дружства и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре «Татра Реви». В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайны алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, 2002 году, а в сентябре 2006 на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ. Он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе, и здание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Братлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махадиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменце в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем, они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гармиц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Харминцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Харминца и настаивали на его принятии. Харминц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Харминц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Харминца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гармінце.

0: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вила, которая сейчас русское веллислонецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа, разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арминце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова. Бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг Легия Дружества и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре Татра Реви. В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайная алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, в 2002 году. А в сентябре 2006-го на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ. Он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе. Издание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Братлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махадиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменце в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка

0: городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
1: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
0: Это вообще очень интересная тема. Как, каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харминс выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харминса. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харминса, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харминсом, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем, они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
1: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Харминс стал его создателем?
0: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефанек и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Харминсом здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефанек и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Харминса и настаивали на его принятии. Хармин же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
1: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Теж это монументальная стена, але уж в ином стиле.

0: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Харминц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Харминца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
1: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Харминце.

0: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вила, которая сейчас русское велвисланецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор, и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас, еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арменце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова, бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг Легия Дружества и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре «Татра Реви». В 1982 году дуэт основал собственную сцену «Студию L+S». Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайная алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, в 2002 году. А в сентябре 2006-го на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ. Он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе и здание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людавиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Братлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махадиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменца в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Как, каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем, они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гармінц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Гармінцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Гармінца и настаивали на его принятии. Гармінц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Гармінц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Гармінца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гармінце.

0: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вила, которая сейчас русское велвисланецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. – В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа, разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!